Erproben es. Первый. Второй. Третий. Начинает счет. Пять, четыре, три, два. Старт.

здесь скучно. Ну а там вот супергуд. Говорят, но не уедут. Не уедут здесь, помрут. Ну а я живу неплохо. Все гуляю и кучу.

Verstorbenen. Первый. Второй. Третий. Начинает счет. Пять, четыре, три, два. Старт!